0: я не звернусь до вождя гурту.
1: Решил пойти я за Иисусом,
0: решил пойти я за Иисусом.